0: ყოველ დღე დილის 8-ის ნახევარზე სლოვაკეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიო RSI რადიო პოზიტივის ეთერში წარმოგიდგენთ სლოვაკეთის საზოგადოებრივი პოლიტიკური ცხოვრების მოკლე მიმოხილვას.
1: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
2: Дорогие слушатели, нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. Из Братиславской студии вас приветствует Андрей Шевченко.
1: Новости.
2: Словакия официально запустила кампанию в поддержку своей кандидатуры на непостоянное членство в Совете Безопасности ООН на период 2028-2029 годов. Это произошло во время рабочей поездки в США министра иностранных и европейских дел Юрая Бланара. По данным МИД, представление кандидатуры непосредственно в штаб-квартире ООН является важной вехой в усилиях Словакии по получению поддержки государств-членов для участия в одном из важнейших органов международной системы. Бланар напомнил, что подавляющее большинство из 193 членов ООН уже выразили свою поддержку. Он определил в качестве приоритетных направлений предотвращение, урегулирование и трансформацию вооруженных конфликтов, защиту международного права, прав человека и гуманитарных вопросов, аспекты безопасности стратегических ресурсов, включая энергетику, водоснабжение и критическую инфраструктуру, а также вызовы безопасности, связанные с цифровизацией и искусственным интеллектом. Словацкая республика поддерживает ускорение реализации повестки дня на период до 2030 года, более эффективное функционирование Организации Объединенных Наций и сильную многостороннюю систему, основанную на международном праве. Об этом заявил министр иностранных и европейских дел Словацкой республики Юрай Бланар в своем выступлении на министерской части политического форума высокого уровня по устойчивому развитию в Нью-Йорке. Он считает, что продуманное и ответственное использование новых технологий и искусственного интеллекта открывает ключевые возможности для ускорения достижения поставленных целей. Бланар также провел двусторонние переговоры с генеральным секретарем ООН Антонио Гутерешем. Страны-члены ЕС не приняли 13 июля 21 пакет санкций против России на заседании Совета ЕС по иностранным делам. Однако, по словам государственного секретаря МИД Словакии Марека Эштока, пакет не содержит ничего, что противоречило бы экономическим интересам Словацкой Республики. Дискуссия продолжится на уровне постоянных представителей при ЕС в эту среду. Эшток утверждает, что Словацкая Республика имеет очень хороший механизм проверки мер, предложенных в санкционных пакетах, чтобы гарантировать, что туда не попадет ничего, что могло бы угрожать Словакии, словацким компаниям или, например, поставкам энергетического сырья. Министр обороны Словакии Роберт Калиняк проведет в среду 15 июля переговоры со своим чешским коллегой Яромиром Зуной в Праге. Накануне на пресс-конференции он заявил, что министр готовит несколько сделок в области военной техники, которые, по его мнению, будут взаимовыгодными. Словацкая республика является очень важным партнером для Чешской республики в области военно-промышленного сотрудничества. Мы хотели бы присоединиться к некоторым рамочным соглашениям, которые Словацкая республика заключила в рамках Европейского фонда SAFE – Security Action for Europe. И Словакия также заинтересована в некоторых конкретных продуктах нашей оборонной промышленности, отметил глава Минобороны Чехии. Министерство окружающей среды Словацкой Республики одобрило строительство в Братиславе центра по переработке отходов в энергию для сжигания бытовых и промышленных отходов. Компания «Словнафт» намерена построить его на территории своего нефтеперерабатывающего завода. Это следует из окончательного заключения, которое еще не вступило в силу и было вынесено в рамках процесса оценки воздействия на окружающую среду. Словацкий пловец Матей Душа установил новый национальный рекорд на дистанции 50 метров вольным стилем на чемпионате Северной Каролины среди взрослых в Кэри, США. С результатом 21,87 секунды он стал первым словаком в истории, преодолевшим отметку в 22 секунды, и улучшил свой предыдущий результат 22,11 секунды с чемпионата мира 2024 года в Дохе на 24 секунды.
1: Тема дня.
3: Цены на словацких автозаправках снова начали расти. По сравнению с прошлой неделей, больше всего выросли цены на дизельное топливо. Оно подорожало почти на 4 цента, а бензин почти на цент. О повышении цен говорят не только эксперты, но и транспортные компании. Цены на общественный транспорт также могут вырасти. Возобновление конфликта между США и Ираном, а также российский запрет на экспорт нефти начинают сказываться. Цены на нефть выросли с 1 евро 48 центов в конце июня до 1 евро 52 центов на прошлой неделе. И рост продолжается. В настоящее время можно увидеть на заправках цены выше евро 65 центов. По мнению аналитика, следствием повышения цен на нефть может стать и рост цен на проезд в общественном транспорте. Возможно, здесь не будет немедленного эффекта, как в случае с обычными автомобилистами, если конкретный перевозчик или компания обеспечили себе определенные объемы по более старой цене. Но даже такие перевозчики постепенно будут вынуждены приспособиться к более высокому уровню цен, пояснил аналитик и эксперт по энергетике Радован Паточар. Руководство городов отказывается повышать цены до выборов в местные органы власти, а поэтому удорожание топлива повлияет на бюджеты муниципалитетов. Если эта тенденция сохранится в будущем, то есть до конца года, это может также привести к корректировке тарифов на проезд. На данный момент я скорее ожидаю, что вопрос будет решен за счет увеличения субсидий, сказал председатель Ассоциации городов и сел Словакии Йозеф Божик. О проблемах уже говорят, например, перевозчики, которые предупреждают о недопустимости повышения цен. Практически все статьи расходов перевозчиков растут. Топливо, заработная плата, запасные части и страховка. А с учетом низкой рентабельности транспортных перевозок, они не смогут покрывать их в одиночку в долгосрочной перспективе, сообщила Ассоциация автомобильных перевозчиков ЧАСМАТ Словакия. Более того, по мнению экспертов, давление будет оказываться не только на цены на нефть. В основном мы наблюдаем рост цен на нефть, за которым последует рост цен на природный газ и затем на энергоемкие товары, такие как удобрения, используемые в сельском хозяйстве, пояснил аналитик Доминик Хапл. По мнению Национального банка Словакии, продолжающийся конфликт может привести к росту инфляции и замедлению экономического роста страны. Аналитики считают, что облегчение принесет только ускоренное окончательное открытие Ормузского пролива. Цены на нефть растут вследствие продолжающейся войны между США и Ираном. Это в основном связано с повторным закрытием Ормузского пролива, о котором объявил Иран. США утверждают обратное, что пролив остается открытым. Однако частота судоходства упала до самого низкого уровня за последние недели после возобновления атак.
4: В эфире «Словакия сегодня». Мы продолжаем. С вами Татьяна Житникова. Месяц июль в нашей стране посвящен словакам и словацкой культуре, которая бесспорно принадлежит к общему славянскому наследию. Сегодня гость нашей студии – ученый-лингвист из Института языкознания имени Людавита Штура в Братиславе Павел Жига. Мы будем говорить о славянском лингвистическом атласе. Славянские языки не перестают вызывать интерес у студентов. Культура славянских народов нам близка и понятна. Об этом нам расскажет профессор Мария Добрикова, заведующая кафедрой славянской филологии Университета Каменского в Братиславе. Оставайтесь с нами, друзья, до конца нашей программы.
1: Радио «Словакия Интернешнл».
4: Месяц июль в нашей стране посвящен словакам и словацкой культуре. Мы являемся частью большого славянского мира, который мы унаследовали от наших далеких предков, бывших когда-то одним славянским народом. Много веков назад на нашу территорию пришли солунские братья Кирилл и Мефодий. Они перевели священное писание на старославянский язык, понятный в то время всем славянским народам. Изучению славянских языков большое внимание уделяется на философском факультете Университета Каменского в Братиславе. Профессор, доктор наук, заведующая кафедрой славянской филологии Мария Добрикова уже годы занимается славистикой и, в частности, болгарским языком. Давайте послушаем, как начинался ее путь в науку.
5: Od detstva som chcela byť učiteľka, a to preto, že som chodila na základnú.
3: С детства я хотела быть учителем, потому что я ходила в школу, директором которой был пан Микулаш Смерек. Он запомнился мне тем, как проводил уроки, наглядно объясняя детям самые сложные вопросы. Хвалил учеников и с радостью давал им хорошие отметки. Например, когда он рассказывал о великом словацком поэте Гвоздославе, то надевал костюм и галстук-бабочку. Именно так, как одевался Гвоздослав. И мы легко представляли этого поэта.
5: Ну, а потом, когда я шла на гимназию, там власне теж некие...
3: А потом я поступила в гимназию. Там были также замечательные преподаватели, которые привили мне любовь к словацкому языку и языкознанию. Именно тогда у меня появилось желание наряду со словацким изучать немецкий язык. И я поступила на философский факультет Университета Каменского в Братиславе.
6: Но в том году такой специализации в университете не было. И мне предложили в качестве второго языка болгарский. И я согласилась. В первых семестрах я показала отличные результаты учебы, и меня направили на стажировку в Болгарию. И хотя мои родители возражали из-за моего юного возраста, все равно мы с моей однокурсницей отправились в Софию.
5: Bolo to veľmi krásne obdobie môjho života. Si tak dodnes čerpám z tých.
6: Это была прекрасная пора моей жизни, может быть, одна из лучших. До сих пор я пользуюсь теми знаниями, которые получила в Софийском университете. Я встретила много умных и добрых людей. Я подружилась со многими болгарскими студентами. Мы жили в общежитии. Тогда мне было всего 19 лет. Это были 70-е годы. У меня были замечательные профессора и преподаватели. Одна из них – болгарка, которая преподавала в университете Каменского. Она учила по определенной модели, которая позволяет быстро владеть иностранным языком. Но когда я приехала в Софию, то поняла, что эта модель не работает, и стала серьезно заниматься болгарским. Из Софии я приехала в Братиславу уже как болгарофил. Я искренне полюбила болгарский язык и культуру.
4: Пани Добрикова, чем вы занимаетесь в последнее время? Расскажите о ваших публикациях.
5: Напоследи был конкретный článок до часопису в Болгарску.
6: Совсем недавно вышла моя статья в одном болгарском научном журнале. Она посвящена жизни и деятельности болгарского царя Фердинанда I, основателя Третьего Болгарского царства. Он принадлежал к роду Кобургов. Он младший сын принца Августа Кобургского и принцессы Клементины Орлеанской.
4: Почему вы заинтересовались именно этой личностью?
5: Фердинанд I владел Болгарску 31 роков, найсам праваку книжа.
6: Фердинанд I правил в Болгарии 31 год. Он был интересным человеком, сильной личностью. Любил оперное пение, разбирался в искусстве, любил охотиться, был сторонником прогресса, строительства железных дорог. Царь Фердинанд внес большой вклад в развитие Болгарии. Ввел электрическое освещение на улицах, финансировал трассу, по которой ходил знаменитый Ориент-экспресс. Однажды Фердинанд даже сидел в кабине машиниста этого легендарного поезда.
5: Но он походил с того славного великого кобурговского рода.
6: Поскольку царь Фердинанд принадлежал к славному роду, который владел землями на юге Словакии, то часто бывал на Гемере в детстве и очень полюбил этот край. Несмотря на то, что он как правитель много сделал для Болгарии, граждане этой страны отвернулись от него. Дело в том, что во время Первой мировой войны он перешел на сторону Германии, Турции и Австро-Венгрии. А поскольку эта война его сторонниками была проиграна, то потерпел поражение и Фердинанд, и Болгария лишилась части территории. Именно тогда у болгар отношение к нему изменилось. Фердинанд отрекся от престола и должен был эмигрировать. И он уехал на территорию тогдашней Чехословацкой республики, где когда-то были его земли. Правительство Чехословакии позволило изгнанному правителю дожить свои дни в своем поместье. Местные жители, словаки, очень уважали Фердинанда, потому что он создавал для них рабочие места. На одной из шахт работало более 500 человек. Этих рабочих он обеспечил жильем, питанием и медициной. Он принимал на работу целые семьи из окрестных деревень. У людей появился постоянный доход, и они это очень ценили.
5: Зачали болгари говорить о том, что принесу его остатки.
6: В Болгарии уже в наши дни начали раздаваться голоса о том, что прах Фердинанда надо перенести на его родину, в Болгарию. Якобы он так хотел быть похороненным в Болгарии. Ко мне обратились коллеги из Софии с просьбой проверить эти данные. Я изучила все доступные документы и нашла подтверждение тому, что на самом деле Фердинанд очень любил словацкий Гемер и Грыгронье. Фердинанд был странным человеком. Он верил в сверхъестественные силы, в мистику. В свое время он поддержал нацистскую Германию. После войны жил там и был похоронен. На его саркофаге в Кобурге высечено следующее. «Здесь я покоюсь в саркофаге в кобургском склепе святого Августина». Уставший от жизни старец и всем сердцем желавший быть погребенным в словацкой земле.
5: Аби мои кости спочинули в лоне словенской земли.
4: Мне остается добавить, что прах болгарского царя Фердинанда уже перенесен в Болгарию.

0: Я хочу сердечно поблагодарить профессора Марию Добрикову за участие в нашей программе.
1: Радио Словакия Интернешнл.
0: В Словакии уже годы ведется работа над славянским лингвистическим атласом. Десятки ученых из всех стран, где проживают славянские народы и этносы, были привлечены к изданию большой книги с картами и иллюстрациями. Сегодня на эту тему мы будем говорить с профессором из Института языкознания имени Людовита Штура Словацкой академии наук Павлом Жигой.
2: Общеславянский лингвистический атлас является очень серьезным проектом, на котором участвуют все страны, где живут славяне. Значит, это не только славянские государства, а также исследуются славянские диалекты на территории Италии, где живут словенцы, на территории Румынии, где живут и словаки, и украинцы, на территории Венгрии, на территории Прибалтийских республик, где живет русское или славянское население. В Германии особенная группа лужицких сербов, где тоже 4 исследовательских пункта. Лингвистический атлас является очень старым проектом, и его придумали французские лингвисты Антуан Майе и Люсьен Тенье еще на Первом славянском конгрессе в 1929 году. Что исследуется и какое имеет значение общеславянский лингвистический атлас? Исследуется материал на 853 пунктах. На всей славянской территории от Ядранского моря по Урал. И в каждой деревне, в каждом селе, которое исследуется, было испытано 3450 вопросов. Значит, здесь масса естественного языкового материала о том, какие звуки используются в диалектах, как склоняют там люди, как называют определенные вещи, с которыми встречаются и традиционно, и в современной жизни. Синтаксис, словообразование, значит, все-все-все явления языков, и на основании этих материалов это картографически обрабатывается. В настоящее время уже определенные национальные комиссии издали там каких-то 22 тома определенных явлений. Есть специфический том «Сельское хозяйство», «Приготовление пищи», «Семейные отношения». Это в серии лексикословообразовательное. Это значит, там исследуется словарный запас. Какими словами называются, чем отличаются определенные языки, территории, ареалы. И есть фонетическо-грамматическая серия, которая исследуется, как развивались определенные гласные, согласные группы согласных грамматически, как изменялись определенные славянские языки. Общеславянский атлас – это картографическая обработка, и одновременно с картой, на которой изображаются эти явления, дается и материал. Значит, если исследуется, например, как называется шурин в диалектах славянских языков, на левой стороне, рядом с картой, находятся все ответы из этих 853 пунктов, где, как это называется. Но эта карта, этот материал, это не финальная работа. Эта картина дает возможность интерпретации, что произошло в мысли славян в связи с контактами с иными языками, с другими народами и так далее. И это имеет не только, так сказать, языковое значение, а это имеет даже и конфессиональное значение. Вот, например, эти славянские названия семейных отношений. У древних славян очень серьезно отличалось вот это отношение по брат сестры моего мужа или брат сестры моей жены.
0: То есть название родственников.
2: Название родственников. Этот шурин, девер, невеста, заловка, етрва и так далее, и так далее. И если мы сделаем сегодняшнюю карту об этом состоянии, получается какая картина? Вот все те народы, которые были в контакте с немецки говорящими носителями языка, а не только немецки говорящими, а, скажем, римско-католическим населением, которое из латыни посредством верхненемецкого языка заимствовало эти названия, и не только религиозного характера, а общественного характера. На этом кайте появляется, что в чешских, словацких, лужицких диалектах уже такого названия семейных отношений нет, потому что там из немецкого языка вошло название «швагор», «швага», и уже не отличается, брат ли он жены или брат ли он мужа, а просто эти интерлингвистические, интермеждуязыковые, междуконфессиональные названия повлияли и на определение ареалов в сфере словарного запаса. Есть, например, лук. Им пользуемся каждый день при приготовлении пищи. А те народы, которые были в связи с германским языком, имеют цибулю, цвибл. И, например, название праздников – Рождество – или у южных славян Божич, где сохраняется эта традиция, скажем, там, христианского, византийского характера. А на западные славяне заимствовали из немецкого «Weihnachten» имеют «Вяноце». Так что этот общеславянский лингвистический атлас имеет значение вот такого культурологического, этнографического, лингвистического, даже интерконфессионального характера. А с другой стороны, например, известно, что болгарские диалекты, македонские диалекты и часть сербских диалектов была в контакте с турецким языком, с греческим языком. И что там является на карте? Что показывается на картах? Все славянские языки, например, склоняют так, что в конце слова есть окончание. Мать от матери, матери, отец отца отцу.
0: Падежное окончание, склонение.
2: Падежное окончание, которое в конце слова. А в связи с контактами языков другого типа, как турецкий, греческий, часть сербских диалектов и болгарские, и македонские диалекты не склоняют. У них нет падежных окончаний, а это грамматическое значение выражается предлогом. И это очень-очень интересная картина того, как постепенно и по столетиям развивающиеся контакты повлияют на суть языка. Как он меняется в результате не только контактов с другими языками, не только в сфере словарного запаса, а как раз и в сфере мышления, грамматического мышления, как они меняют свою грамматику. В том смысле общеславянского лингвистического атласа, конечно, участвуют все славянские академии наук и все университеты. Так сказать, в международную комиссию входят лингвисты, работающие не только в академиях наук, но всегда договор имеет такой характер, что один член из Академии наук, а один член национального коллектива из университета. Словацкая комиссия имеет одно первенство в этой большой группе сотрудников, потому что в 2004 году мы создали компьютерную программу, которая имеет свое большое значение в том, что каждый звук, который соблюдается в определенных диалектах, которые мы нашли, и наши предки, которые исследовали диалект, имеет свой знак. Имеется специальная транскрипция. Мы этой специальной транскрипцией в компьютер запишем все эти данные. И есть специальная программа, дигитальная карта этого большого пространства от Италии до Урала. И программа сама способна нарисовать карту. И дело в том, что меняется ментальный подход диалектолога к обработке диалектов, потому что он уже не только диалектологом, и он должен быть программистом. Он должен этот диалектный материал подготовить для компьютера так, что потом компьютер очень легко, очень свободно готовит карту. Но этот ментальный вклад – это на плечах лингвиста. Компьютер не думает. Просто Словацкая комиссия в 2004 году всем национальным комиссиям дала вот эту программу. Это наш ноу-хау. Да, и все национальные комиссии используются этой программой. Благодаря этого очень ускорилось издание определенных томов, и уже, например, Польская комиссия, Белорусская комиссия, Словенская комиссия, Хорватская комиссия, Македонская комиссия, Словацкая комиссия свои тома издали в результате использования этой программы, а те тома, которые сейчас готовятся, которые обрабатываются, мы увидим, на каком этапе уже они находятся. Значит, этот материал, благодаря этому словацкого вклада, обрабатывается уже на очень современных научных этапах.
0: Гостем нашей студии был доктор филологических наук из Института языкознания Словацкой академии наук в Братиславе Павел Жига.

0: Друзья, пришло время прощаться. Мы желаем вам всего доброго. Над передачей работали Ирина Сычикова, Алена Ганева, Владимир Веселов, ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания. До новых встреч в эфире.
1: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.